0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: People who live and breathe.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Як ні круці, Беларусь – спрытны гулец на сусветнай мапе. Бо сябруе, ну ці вельмі хоча сябраваць з самымі вялікімі дзяржавамі свету – Кітаем і Злучанымі Штатамі Амерыкі.
2: З Сі Лукашэнка, як падае прапаганда, амаль параднюся. З Трампам праз Джэрада Кушнера і яго беларускія карані таксама.
1: Дык што, магчыма, мы сапраўды недаацэньваем ролю сваёй краіны на геапалітычнай арэне, бо на ёй сыходзяцца інтарэс. США и Китая.
2: Экспертка у международных отношениях Роза Турарбекова меркуя, что справа у новых реалиях.
3: Ну, их интересы сходятся везде. Везде. Просто мы были не избалованы таким вниманием до сих пор. Вот это, во-первых. Во-вторых, конечно, это внимание в первую очередь сопряжено с войной. С войной. А до этого момента этот интерес был основан на роли транспортного коридора. Все. Поэтому в этой связи как бы такого рода интерес, он сопрягается, да, с войной, то есть ситуацией безопасности, с тем, что вот эти вот торговые пути, они испытывают определенные трудности. Если вы помните, перекрытие, там, например, железной дороги со стороны Польши вызвало, там, конечно, вопросы у Пекина в целом. То есть это звено, важное звено в коммуникациях. И плюс ко всему, территория Беларуси находится рядом с, собственно, войной. И положение Беларуси, позиция Беларуси в этой войне, она вроде как известна, но не совсем. Вот. Плюс ко всему, конечно, неожиданный интерес Соединенных Штатов, который здесь тоже не стоит преувеличивать. Неожиданный интерес Соединенных Штатов просто поднял ставки. Вот. Но проблема заключается в том, что на сегодняшний день интерес Соединенных Штатов, его трудно сформулировать с точки зрения стратегической, а скорее это такое, ну, тактическо-стратегический, может быть, с выходом на стратегический. Почему? Потому что пока вопрос с Ираном не закроется, а он не закрывается. В целом, внимание, как вы знаете, к войне России против Украины будет на втором месте. В этой связи как бы внимание к Лукашенко, к Беларуси, к белорусскому вопросу, включая белорусских политзаключенных, к сожалению, отодвигается на второй план. И в этой связи откладывание визита Коула выглядит достаточно понятным. Понятно. А другое дело, что вот эта риторика Зеленского относительно ретрансляторов, потом ультиматум Зеленского, потом изменение качества войны, я имею в виду дроновая война, в целом по-новому как бы переформатируют роль Беларуси и белорусской территории. Но опять-таки давайте подождем, посмотрим, насколько реально, то есть надо же еще и идентифицировать, какова эта роль, да, насколько реально мы продолжаем оставаться в фокусе. Либо это просто совпадение, буквально, совпадение. Ну, совпадения бывают, понимаете, в истории, к счастью или к несчастью, бывают совпадения, которые и случаи, которые меняют ход истории. И это ничем не объяснимо, там, никакими структурными факторами, никакой текущей политикой. Просто так случилось. Там, скакал там Карл какой-то там 12-й, или не помню какой точно, да, скакал он по лесу, выскочил заяц, конь споткнулся, Карл упал, умер, все. Агрессивная политика тогда шведского королевства прекратилась на какой-то момент, война прекратилась, и ситуация в Европе изменилась. Скажите мне, пожалуйста, кто в этой ситуации, как бы, где причина? Причина в зайце. Так что роль случая не стоит никогда, как это сказать, игнорировать. Ну, возможно, это тот самый заяц, который выскочил. Нет, я думаю, еще того тот заяц не выскочил. Но может выскочить. Такое бывает, так случается. Не знаю, может, кто-то этого зайца специально там посадил. Но навряд ли.
4: Но.
3: Вот, поэтому я думаю, что я всегда думаю о том, чтобы мы не преувеличивали с одной стороны, с другой стороны, не впадали в эту конспирологические все эти теории, эти спекуляции, чтобы мы, как бы спекулируя, чтобы мы сами себя в конечном итоге не обманули и не убедили в том, что это правда. Потому что иногда картина гораздо проще, а иногда картина бывает сложнее, но проблема заключается в том, что мы ее не знаем, потому что мы не знаем некоторые факты. Как, например, то, что обсуждалось на Валдае, мы не знаем. Поэтому мы строим догадки все. Мы туда приплели уже все, да, что там завтра Путин заставит Лукашенко вступить в войну. Вот это любимый тезис российских независимых медиа. Но мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего, и белорусские военные в целом не готовы к такого рода неожиданным тем самым действиям, потому что много для этого причин. И слишком мало причин для того, чтобы белорусская армия вступила в войну. Мы с вами это знаем хорошо.
2: Экспертка у міжнародных адносінах Роза Турарбекова рассказала, чаму Беларусь опынулася у центры інтарэсаў США і Китая.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Барадзялоўская. Спецыяльны дакладчык па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілс Мужніекс прадставіў свой другі даклад Радзе па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта адбылося 29 чэрвеня падчас 62-й сесіі Рады па правах чалавека. У інтэрактыўным дыялогу са спецдакладчыкам паўдзельнічалі розныя краіны, а таксама прадстаўнікі няўрадавых арганізацый. І тут я распавяду, як гэта было.
0: Падзея.
1: У дакладзе спецдакладчыка прадстаўлены агляд становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі з 1 красавіка 2025 года па 31 сакавіка 2026 года. А далей прамаўляе сам спецдакладчык у інтэрпрэтацыі перакладчыка.
2: Этот период было освобождено более 400 политзаключенных. Однако до недавнего времени после освобождения происходили высылки из страны. Зачастую аннулировали паспорта и другие удостоверения личности. Последнее освобождение позволило некоторым людям остаться в Беларуси, хотя часто они оставались под давлением, наблюдением, профессиональными ограничениями. Многие даже были лишены права пользоваться сим-картами или банковскими счетами. Я продолжаю получать регулярную информацию о тех, кто был освобожден. Они сообщают о пытках, о жестоком обращении, о неадекватных условиях, о содержании пострашей, о ограниченной медицинской помощи, недостаточное и низкое качество пищи, что можно увидеть по внешнему виду освобожденных. Могу сделать вывод, что пытки и жестокое обращение продолжают оставаться государственной политикой в Беларуси. В целом, репрессии продолжаются без ограничений. Целый ряд политических заключенных остается на устойчивом уровне. В то же время, когда происходили освобождения, активизировались целевые удары по другим. По сторонникам Украины, работникам моей СМИ, книжным изданиям, религиозным активистам и представителям сообщества ЛГБТИ. Под отчетный период произошло резкое увеличение материалов, которые произвольно обозначались как экстремистские, что создало повышенный риск для прав человека и людей, стремящихся получать беспристрастную информацию, и это используется для удушения свободы слова в стране. Я решил сфокусировать внимание на культурных правах в этом докладе по целому ряду причин. Данная тема игнорировалась другими правозащитными механизмами. Я считаю это вопрос важным, потому что именно это делает Беларусь белорусской, это делает Беларусь уникальной. Подавление культурных прав имеет долгосрочное влияние, поскольку язык, память и культурные производства, которые сегодня подавляются, не может быть легко передано будущим поколениям. Культурная сфера также отражает широкие геополитические тенденции. Происходит растущее влияние России в Белоруссии, стране, которая спонсирует антизападный нарратив. При подготовке доклада я консультировался с коллегами, спецдокладчиком ООН по культурным правам, для того, чтобы мой подход соответствовал ее подходу. В своем докладе она часто говорит об участии в культурной жизни без какой-либо дискриминации, говорит о разнообразии и практике памяти. Участие общественности в культурной жизни в Беларуси серьезно ограничивается и подвергается частой дискриминации по политическим, религиозным соображениям, языковым признакам. Большая часть этнических, религиозных, других видов разнообразия Беларуси были заменены в результате однородности власти, также способствовали росту роли русского языка и русско-советских исторических нарративов. Использование белорусского языка часто рассматривается как признак политической нелояльности в сфере образования. Власти продвигают милитаризацию, что также отражает события в России. Большое количество культурных деятелей стали целью преследования в рамках широкой волны репрессий, которая охватила Беларусь с 2020 года. Сюда входят актеры, художники, писатели, издатели, журналисты, ученые, особенно ученые-историки, активисты за наследие и язык, а также представители этнических и религиозных меньшинств. Хочу обратить внимание на нападение на польских и литовских представителей меньшинств, ограничение на образование на родном языке и усиление контроля над трансграничным культурным контактами. Помимо этого, католическое и протестантское духовенство и активисты подвергаются особым нападкам.
1: Гэта была прамова спецыяльнага дакладчыка АН па Беларусі, пасля чаго ў сувязі з устоянай практыкай слова далі дэлегацыі закранутай краіны – Беларусі. Аднак тая на інтэрактыўны дыялог са спецдакладчыкам папросту не прыйшла. Ну а далі словы далі дзяржавам-удзельнікам АН. Вось што, напрыклад, сказалі Нідерланды.
2: С удовольствием делаю это выступление от имени Бенилюкса, Бельгии, Люксембурга и Королевства Нидерландов. Мы присоединяемся к заявлению ЕС, решительно осуждаем нарушение прав человека в Беларуси. Мы приветствуем освобождение целого ряда политических заключений, это освобождение омрачены репрессиями, что говорит о том, что не происходит структурных улучшений в области прав человека в стране. Нас также поражает информация о жестоком обращении под арестом. Мы призываем к безотлагательному, безусловному освобождению всех политзаключенных. А мы также встревожены по поводу дальнейшего ухудшения ограничения гражданского пространства, что оказывает дополнительное давление на гражданское общество, независимые СМИ и правозащитников. Системное злоупотребление законами для криминализации гражданского движения, культурного выражения и деятельность независимых журналистов неприемлемы. Все эти меры несовместимы с обязательствами Беларуси в области международного права прав человека. Ответственные за нарушение прав человека должны быть привлечены к ответственности. Страны Бенилюкса привержены поддержанию международных усилий для документирования нарушений сбора данных и борьбы с безнаказанностью.
1: А вы что сказал Европейский Звяз?
2: Есть благодарить спецдокладчика за его доклад. Решительно осуждая это грубые систематические нарушения прав человека в Беларуси. Политически мотивированные репрессии, закрытие гражданского пространства, жестокое обращение под арестом, трансграничные репрессии, злоупотребление антитерроризмом, экстремистским законодательством – это нарушения, которые документированы независимыми механизмами. Мы обеспокоены по поводу ухудшения условий содержания под стражей, включая физическое наказание после попытки самоубийства или лишения медпомощи. Отмечаем недавнее освобождение некоторых политзаключенных, выражаем озабоченность по поводу новых и повторных арестов, ограничений прав и свобод освобожденных. Мы призываем настоятельно к безотлагательному освобождению всех политзаключенных. Есть настоятельно призывать белорусские власти положить конец увлечению в российскую агрессивную войну против Украины, использовать мигрантов в качестве инструментов и обеспечить возвращение на Украине всех незаконно депортированных украинских детей. Доклад говорит о нарушении культурных прав на основе целевых репрессий и периодическое изменение культурного пространства, образования, языка и так далее. Мы обеспокоены по поводу кампании запугивания против всех сегментов белорусского общества, включая деятелей искусства.
1: Протягиваем далее. На интерактивном диалогу со спецдокладчиком АН по Беларуси выступили шмат якія краины. Например, Дания выступила от имя группы краин Полночной Европы и Балтийского региона.
2: Благодарим докладчика за доклад. Видим, что Беларусь продолжает систематически нарушать права человека, совершая это пресечение свободы слова, мирного собрания и ассоциации. 850 политзаключенных продолжают оставаться под стражей. Политически мотивированные аресты продолжаются. Освобождение заключенных не должно сопровождаться принуждением, убежищем или дальнейшими наказаниями. Мы осуждаем использование пытки, принудительного психиатрического лечения, произвольных арестов и трансграничной репрессии для пресечения диссидентов за рубежом. Нападки на стороны, поддерживающие Украину, вызывают тревогу. Мы призываем освободить арестованных в Беларуси, призываем Беларусь освободить всех политзаключенных и положить конец всем формам репрессий. Решительно осуждаем маргинализацию белорусского языка и дискриминацию ЛГБТИ плюс меньшинства, включая польское и литовское меньшинство, что отражает более широкие усилия по ликвидации плюрализма и консолидировать идеологический контроль.
1: Албания сказала, что занепокоена систематичными и грубыми порушениями прав человека в Украине. С подобными словами выступила и Чехия, а Польша в свою чергу сказала.
2: Польша присоединяется к заявлению Евросоюза. Господин спецдокладчик. Ваш доклад говорит о продолжении языковой и культурной русификации Беларуси, которая сопровождается переписыванием истории и обелением советских преступлений. Использование белорусского языка ассоциируется с оппозицией, поэтому те, кто говорят на белорусском, преследуются и стигматизируются. Продолжается преследование культурных деятелей. С 2020 года артистическое сообщество Беларуси сформировалось в польских городах. Польша продолжает поддерживать белорусскую культуру в изгнании, включая белорусское телевидение Бельсата. Мы решительно осуждаем нанесение удара по меньшинствам в рамках усилий по искоренению плюрализма. Мы обеспокоены по поводу преследования польского меньшинства, включая роспуск организации, ограничения на культурные и образовательные деятельности, преследование лидеров сообщества, ограничения преподавания на польском языке. Мы благодарим спецдокладчика за его важную работу, которая обращает внимание на положение в области прав человека в Беларуси. Спасибо.
1: Далее Молдова, например, у свою чергу згадала про обмежование академичных свобод у Беларуси, а так само закликала увести мораторий на смертное покарание Украине. Болгария подкреслила, что порушение культурных прав ведет до стирания памяти. Немеччина выказала шкодование с нагоды того, что Урад Беларуси отмовляется взаимодействовать с мандатом спецдокладчика. Словения выказала устревоженность с нагоды катавания у местах позбавления воли, а так само бестерминового протягу терминов позбавления воли для особ поводле политично мотивованных обвинувачвания. Австралия отзначила, что змагары за демократию подвергаются репрессиям у Беларуси. Вот так выступали разные краины, а после их слова дали представникам неурядовых организаций. Сирот спикеров – правооборонца весны Валентин Стефанович, промовляя перекладчик.
2: Я выступаю от имени организации «Весна». Мы обеспокоены по поводу продолжения репрессий в Беларуси, которые влияют на гражданское население. Положение в Вильнюсе является явным примером этой тенденции. В настоящее время более 800 политических заключенных находятся за решением, а их здоровье вызывает тревогу. Освобождение политзаключенных и их выдворение из страны нельзя рассматривать как устойчивое решение кризиса. Такой принудительной депортации является примером международной репрессии и может быть равнозначно преступлением против человечности. Практика пыток, жестокое обращение продолжается. Необходимо эффективное международное привлечение к ответственности для обеспечения передания правосудию лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека, призывая международное сообщество продолжать оказывать давление на власти Беларуси, поддерживать усилия привлечения подотчетности и оставаться на стороне жертв репрессий. Освобождение политзаключенных, прекращение репрессий и восстановление справедливости для жертв должны оставаться непреложным требованием. Спасибо.
3: Слово представляется Национальной правозащитной ассоциации «Белорусский Хельсинский комитет». Господин председатель, ваше превосходительство, по меньшей мере 800 политических заключенных остаются решеткой Беларуси, возбуждаются все новые дела. Белорусские власти продолжают расширять репрессии против граждан в транснациональных масштабах. Они подвергают давлению граждан, которые находятся за рубежом, их родственники Беларуси подвергаются допросам и угрозам. Это может вести к широким общественным последствиям даже для людей без политических позиций. Власти используют принцип коллективной ответственности в отношении родственников, тех, кого считают политическими или инакомыслящими. Они подвергаются увольнениям и другим формам давления. Власти также злоупотребляют законодательством о борьбе с экстремизмом, объявляя экстремистскими такие организации гражданского общества, как правозащитная организация «Пен Беларусь», «Юман Констант», «Белорусский Хельсинский комитет». Особенно беспокоит также использование закона об административной ответственности за ЛГБТК-пропаганду, что расширяет правовую основу для преследования.
1: Вось так прайшоў інтэрактыўны дыялог са спецыяльным дакладчыкам па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілсам Мужніяксам. А мы будзем і надалей адсочваць яго дзейнасць.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При мікрафоні Єва Бардзяловская. Пасля вызвалення многія былыя палітвязні маюць патрэбу ў падтрымцы падчас адаптацыі. І тады дапамогу ім аказваюць не толькі беларускія арганізацыі, але і індывідуальныя актывісты. Пра такую сваю дапамогу валанцёр Дзяніс распавёў журналістцы беларускага радыёрацыя Марыне Савіцкай.
2: Распавядзіце, калі ласка, у чым менавіта заключаецца ваша дапамога тым палітвязням, якія не так даўно былі вызвалены?
3: Я не считаю, что это помощь, я считаю, что это просто дружеская поддержка для тех людей, которые были вызволены и вывезены из Беларуси в декабре месяце, просто, грубо говоря, депортированы со своей родной страны. Я начал поддерживать их в плане адаптации, начал помогать найти какие-то подработки, чтобы у них были средства на проживание в Республике Польша, и чтобы они научились и привыкли к этой вот польской системе, как она работает, там банки, заработки. Я объяснял, как работает оплата, какая минимальная ставка. Просто любые вопросики, которые у них были, я и помогал их понять.
2: З чого менавіта почалась вот такая ваша подтримка их? Как вы затягнулись в этот процесс?
3: Меня пригласил Сергей Долгушев на шелтер, чтобы поправить чуть-чуть электричество, потому что были проблемы с электрикой. И там я познакомился с некоторыми ребятами, которых выдворили из Беларуси через Украину в Польшу. Я понял, что ребята сидят без дела, сидят без денег и просто ждут, пока их документы будут рассматриваться. Поэтому я им предложил такую помощь, на что они ответили положительно.
2: У каким психологическом стане теперь находятся эти люди?
3: В данный момент те люди, с которыми я был знаком, которым я помогал, они уже адаптировались, они уже имеют карты побыта, они уже работают официально, и они работают официально по своей профессии, по своему направлению.

0: моральное, психологическое состояние, в принципе, еще очень тяжелое, потому что у многих остались близкие, родные в Беларуси, и спецслужбы с периодической регулярностью кошмарят.
1: На ваш погляд, як цяпер таксама могуць падтрымаць такіх экс-палітвязняў, нядаўна вызваленых, беларусы, якія знаходзяцца ўжо ў эміграцыі?
0: Я думаю, што они могуць предложить ім рабочыя места, если даже нету официального разрешения на работу, то какие-нибудь подработки, либо как волонтерство за что-то, поддерживать их вещами необходимыми, гигиеной, пищевыми продуктами, а вообще просто надо с людьми разговаривать, чтобы им не было скучно и одиноко.
2: Денис отмечает, что экс-вязни не завсёды охотно открываются, але важно дать им час. Я сам про это прошел у свой час, додал мужчина. Ну а на этом я, Ева Бардзіловская, с вами развитываюся. Сустранимся про стыдень на вольных хвалях белорусского радиорация.
3: All human rights for all. Высокий ропос жмогу стейсис. Висьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе права человека для всех.
7: Весна. Правооборонная передача на белорусском радиорация.

забрали головные роли у нашем спектакле, и ты ведаешь, на что я здольный. Ах, это заблоковано, а лед искрало пароли. Я запрошаю полет у высокие выси, будем там я и ты, Аня, вызим. Все девятся на то, что мы собрали досконалый механизм, а мы детали. Гитары

0: Граница с рацией.
1: А на годиннику уже 29 хвилин на 10 у Беларуси, 29 на 9 у Польши. На беларуска-польском помежже в облачно с невеличкими прояснениями махчимые короткочасовые опадки дождю, каля 15 градусов на термометре, днем крыху теплее, але не шмат, 18-19 градусов прогнозуют синоптики. Ветер заходний 6, у порывах до 12 метров за секунду, а чиск ниже за норму.
2: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушению закона ці вышваренского разумения его с боку представников лукашенковской влады, про что стало вядома на гэтым тыдні. Вынесены присуд громадскому активисту Скалинковичу, былому сябру объединенной громадянской партии Александру Елисееву. Его обвинувачивали у здраде державе и образе белорусского диктатора. Суд отбывался у закрытым режиме. Елисеева осудили до 10 годов

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У другой половине червня отбылся визит Нобелевского лауреата мира, правооборонца, письменника и литературознауца Олеся Беляцкого на Белосточину. Тут для него была подрихтованная великая программа, якая была различена маль на тыдень. Олесь наведывал разные белорусские установы, как навучальные, так и медийные. У тым лику наведал редакции тыднёвика «Нива» и белорусского радио «Рация». Наведаў ён таксама і цэнтр беларускай культуры ў Беластоку.
2: Гэта ліст караля вялікага князя літоўскага Жыгмунта Аўгуста. Гэта яго уласнаручная подпіс. Гэта з 1570 года па заканчэнні Лівонскай вайны. Гэта арыгінал. Тут пячатка пісара вялікага князя літоўскага, а тут ён распісаўся. А гэта яго асабістая
3: шышка лічнымі літарамі.
2: Ну, старабеларуская мова.
3: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
4: Чарговая кропка вашага такого шчыльнага графіка тут, вашага візіта на Падляшчыну, Белосточину, и это центр белорусской культуры, который фактично повстал у той час, когда вы находились в изневолении.
5: Так, для меня это новая белорусская институция, которая подтримливается на державном уровне, что очень важно, вот то, что польская держава надает увагу национальным меньшинствам, приватности белорусам, и дает возможности для культурного развития, для развития культуры, адукации. И белорусам так само, тутейшим белорусам важно выкористовывать те возможности, которые дает этот центр. Вось, як менавіта культурная установа. Тому мне приємно было познайомиться с коллективом, побачить помешкання, в яким знаходиться зараз центр, фактично центр Белостока. І я пожадав працівникам центру білоруської культури доброго развития, добрих проєктів, добрих планів, здійснення цих планів на ближайший час, ближайшее будущее.
4: Фонд Олеся Беляцкого, який ось зараз повстає у Варшаві, центр білоруської культури Белостоку, напевно, буде якась співпраця.
5: Зараз тяжко мірковати, бо наша фундація буде працювати як міжнародна фундація більш по питаннях правов чоловіка, питаннях налажування сувязів міжнародних. Ну, у любому випадку, я думаю, що супраця буде, я сподіваюся, що вона буде корисна не тільки для білоруса, а взагалі для всієї Східної Європи.
2: Добре, що є новий ініціатив, це видатно. На жаль, там в Білорусі все зараз іде так, не самим лепшим чином, але тим не менш, я думаю, что через некий час и там все наладится. Буду приезжать до вас, тогда учиться, как преобразовать с белорусских центров.
4: Намесница директора Центра белорусской культуры Белостоку Илона Карпюк.
6: Вельми рада этой встрече, тому что вовле Олесь з'явився на Белосточине и своей особой, своей открытостью, теплынёю, добрынёю, бо все это у себе сумешчает наш Нобелевский лауреат. И он отделил шмат разных ашародзяў, починаючи от молоді у школьном взросте, когда говорить про белорусский лицей, про презентацию книги, яка так само з'являється таким доказом нашого тут білостоцького зацікавлення ролей Олеся не тільки просто для білоруськості, для демократії, для оборони права чоловіка, але так само значенням його як чоловіка, який просто присутнічає у вогле у сусвітнім правооборончим руху. І так само тішуся, що центр мог підтримати гэты чах сустрэчаў. Мене ще вельми тішить, що у рамках гэтага, ну що ж таки напруженого часу, а гэты візит на Белосточине больш міг бути приватним, особистим, чим офіційним, що отримала так само запросить у Центр Белорусской культуры, как познакомить Олеся с нашими сотрудниками, как показать тутей новое место, нашу перспективу на працу. А для меня еще вельми важно, что работники центра засели за одним столом с Олесем Беляцким, який рассказывал про свои особистые разные опыт, які связаны просто и так само с этим туремным життем и с призначением его как лауреата Нобелевской премии. Але еще для того важно, как люди, которые вырешили прийти на працу до Центра Белорусской культуры, как раз, а за одного боку разумели и они разумеют, что якби гэта вельми специфічная установа, якая прысвячае час, энергію, грошы беларускім справам, і каб таксама адчувалі сябе, ну, такой часткай гэтай супольнасці. А дзякуючы такім візітам, такім сустрэчам, гэта супольнасць робіцца ў уже такая международная, скажем так, и это набирает такой международной перспективы, не только нашей белорусской, але так само эта история про людей, про годность людей, про человеческие права, бо это темы, которые кранают негодичные часы, кранают меньшинственные группы, меньшинства, заусёды, это темы кранают нас, и тому контакт с такими людьми, как Олесь, очень вельми важный, как так само себе узнатнять.
1: А завершилась программа визита Олеся Беляцкого на Белосточчину польской премьерой документального кино «Беляцкий Unbroken» у Белостоцким не театры.

Там, где сердце мое с першим кроком, як молот, забьется. Калі б нават сляпым и глухим я пришел до тебе.

Вот такая мелодия повольная, потому что летишь венок, там рыба спешается, мелодии такие повольные, и мотывы такие больше такие шлюпные. Ну, ворошили, конечно, самое на будущее замужа, тоже спевают вот такие песни. Конечно, они думают, что их чекает, и это вот такие весельные вот мотывы, что выйдешь замуж, съедешь от родного дома, типа, что вот хороших посеть, он не узыдет, потому что ты уже не будешь там его доглядать, ты уже будешь у іншим доме, у свекра, свекра.

могли выбирать куполинку и купали шины разные, могли идти, такие завадаторы свято. Ну, в основном из песни разгадывается куполинка, как такая, голодный персонаж.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14, у Польши 13 годин. Россия заявила, что цалком оккупировала Луганскую область Украины. Сябра Координационной Рады Беларуси Александра Мамаева покинула фракцию «Европейский выбор». У Мьянме плануют открыть амбассаду Беларуси. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У вечера 3 липеня Владимир Путин наведал один из допоможных командных пунктов объединенных войск, поведомляя ТАСС со спасылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пяскова. Путин заявил, что войски России взяли город Константиновку, бои за які и шли больше за год. И он назвал узятё Константиновки першим, але вельми важным этапом во узятці славянско-краматорского вузла обороны УСУ. Дмитрий Пясков так само значил, что Владимир Путин поведомил, что удалось цалком захопить Луганскую область и истотно просунуться на территории Донецкой. Украинские улады покуль не обвергли и не подтвердили эту информацию. До белорусских тем. Приналежность до белорусской недержавной журналистики у 2020 годе была отзнака якости. Так почала свою промову на сустрече с белорусами у Вильни журналистка, былая политзняволенная Катерина Андреева. И она сгадала, якую моцную подтримку белорусов мели незалежные журналисты у той час.
3: Я памятаю цудовно, когда мы осветляли с командой Белсата стримы и были, до речи, опошними, кто еще наваживался вести эти стримы. Я памятаю, что люди просто расступались перед нами. Нам были отчинены все двери. У любой кавярни, когда мы бежим из одной локации с дымок на иншую, нам были рады. И, саправды, вот это давало это отчувание, якого хиба в передние годы не было. Ненавито такой массовой подтримки людей.
2: Журналистка расповела про свой час узняволення и зазначила, что треба усялякими способами змагаться за вызволение своих родных, сябров, коллег, что яна зараз и робить, змагаючыся за своего мужа, журналиста Игора Ильяша.
3: Я была по обоих боки и сидела, и чекаю на воле человека, и таким бездопоможным стане, бо коли б я была в Беларуси, я б хотя б могла приезжать на прием до этой администрации колонии, запытывать, чому человека нема 30 дзён на сувязи с сям'ёй, а на якой подставе ён змешчаны ў ШИЗА і гэтак далей. І калі ты маеш папярэднюю згоду ад чалавека, які знаходзіцца за кратамі, на згадкі ягонага імя, на тое, каб быў розгалас, то рабіць усё, што можаш на гэтым кірунку, як публічна, так і не публічна.
2: Подчас встречи Катерина Андреева подяковала усім за солидарность и листы. Зазначила, что фильм «Мары Тамкович под шерым небом» не только про ее лёс, але агулом про ситуацию с белорусскими незалежными журналистами. Встреча отбылася 3 липеня у Виленском белорусском музее имя Луцкевича и была организованная Белорусской ассоциацией журналистов. Сябра Координационной Рады Беларуси Александра Мамаева написала заяву на выход с фракции «Европейский выбор», поведомила 3 липеня пресс-служба выборного органа. При этом яна застается у складе Рады у якости пазафракцийного делегата. Яна может и надалей удельничать у працы Рады, уваходить у комиссии, уносить пропановы и голосовать. Нагадаю, 6 червеня у телеграм-канале «Европейского выбору» з'явилось поведомление про то, что у сувязи с обґрунтованными перастярогами Мамаевой вынесены вотум недоверу. Ёй у приватности поставили у вину тое, что и она нібыта пересылала скриншоты внутренней переписки третьим особам. Мамаева гэтае обвинувачванне адрынула. Да іншай темы. Амбасада Беларуси уже сёлета з'явится у Мьянме. Отповедная постанова урада опубликована на национальном правовым портале. У документе сказано, что амбасаду плануют открыть до 1 листопада. Як удакладнили во ураде, яна з'явится у городе Нейпіда, столицы Мьянмы. Министерству финансов доручено профинансовать выдатки на открытие и утримание амбасады у межах сродков, якія предугледжены на открытие и утримание дипломатичных представництв и консульских установ Беларуси за мяжой. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Дажджы, магчымы навальніцы. Температура паветра плюс 16, плюс 20. Вецер заходні да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першая. Трансгранічне радіо ФМ. Слови з музикою на радіо «Рація».

0: Я считаю то, что у нас наше развитие чуть по-другому началось. Да, мы сначала были вдвоем, как-то записывались, демки играли на этих маленьких концертах, и при этом это вообще, смотря сейчас на то, что мы тогда делали, это просто, знаешь, какой-нибудь выступление в садике, на такой себе уровень, детский утренник. Тем более нам тогда было по 12-13 лет.
1: Але тебе не подаецца, што ўсе артысты пачынаюць з таго, што ў іх няма спачатку досведу, гэта абсалютна нармальна, калі ты не выходзіш і не выконваеш ролю Шапена на сцэне.
0: Да, но если бы ты услышала, что мы тогда играли, как мы тогда звучали.
2: Первый концерт у нас отбылся в листопаде 24-го, а позднее еще концерт отбылся у лютым 25-го и у красавіку 25-го. И это были один и три концерта, которые мы заграли у двоих, а далее мы уже нашли решту нашего складу.
0: Мне так сложно называть все эти концерты концертами, да? Потому что это все выглядит как...
3: Ой, детишки собрались с гитарами, а их родители смотрят. Ой, рок-н-ролл, ой, прикольно, молодежь что-то делает.
0: У меня такие ассоциации с тем временем, с такими концертами. По сути, это правда.
2: Каратей, Марк хотел сказать, что мы вельми серьезно изменили свой погляд на то, как мы повинны выглядать и хучать на сцене.
0: Мы просто физически выросли.
1: Одно іншому не перешкоджает. І, дарэчы, я дадам, што я памятаю гэты канцэрт ваш на дні роднай мовы, і мне ён запомніўся яшчэ і тым, што вы правялі вельмі шмат. Мне падаецца, што там былі як дзяўчаты, так і хлопцы. Хочай за ўсё гэта былі школьнікі, я так разумею. Таму за гэта вам з боку арганізатарскага і з боку вядучай мерсі боку гэта было добра.

0: Розповідіть, калі ласка, з чого тепер наогул складається ваше життя? Не тільки хочу мріяти, але ще й наогул.
1: Так как мне 15 лет, у меня есть обязанность учиться, поэтому я в основном вкладываюсь в учебу, потому что мне важно иметь, кроме музыки, еще какую-нибудь базу, чтобы, когда я уже вырасту, чтобы смог выжить в этом жестоком мире.
0: У тебя некое профильное навычание, альбо агульное?
1: Я сейчас учусь на гуманитарном профиле, но я собираюсь писать матуру, ну это как ЕГЭ. Я собираюсь сдавать все математики и физики, потому что в дальнейшем хочу поступать на звукорежиссера. Да, и впрочем, мне очень нравятся всякие более такие инженерские профессии. Профессии там, где технические навыки совмещаются с творческими навыками. Поэтому я собираюсь в физику и математику. Больше в физическо-математическое направление идти.
2: Так, до речи, мы довольно молодый гурт. Окремя гурту я вучуся у средней школе. Так само вельми великую частку моего життя складала музычная школа. Я с 3 годов аж до сегодняшнего дня у ёй вучился, у разных школах. Я вучился и у приватных, и у агульных музычных школах, але ни одной из них я не скончил, и у гэтым гады я вырашил покинуть музычную школу, потому что у меня вельми моцно накладались справы одно на одно, и вельми тяжко было сполучить у себе одразу усе мои заинтересования. Але я меркую, что после средней школы я пойду в университет, и я довучуся в музычной школе, потому что, ну, все ж таки, можно сказать, 70 альбо 80% своего жизни я посвятил музыце, тому чому б не мать выкшталцэння. А кроме этого, я еще театральная особа. Играл у театра, и калісьці я меркую туда вернуться.
0: А что ты играл?
2: Я граў розныя спектаклі, якія дакладна не ведаю, хто напісаў, каб не схлусціць, але, напрыклад, такія дзіцячыя спектаклі, бо гэта было даволі даўно, я граў і анёлаў, і гномаў граў, і мядзведзяў, вельмі многа каго.
0: Чаму сышоў?
2: На жаль, так сталася, што студыя, якая утрымлівала ўсе гэтыя тэатральныя рэчы, яна скончыла сваё існаванне, бо трэба было з'ехаць у Польшчу. І гэта студыя цяпер толькі вакальная. Вось, але калі б яна засталася, я б там застаўся.
0: Зараз жа будзе яшчэ і ёсць працуе тэатральная студыя «Купалінка», ці не думаў туды накіравацца?
2: О, я не ведаў, што яна існуе. Я пачытаю.
1: Помімо учобы, помімо этого, мы падросткі, мы в свободнае время живём. Живём самае лучшае наше время. Я просто гуляю, просто думаю об этом, и, допустим, гуляю с друзьями, я думаю об этом и понимаю то, что надо наслаждаться тем, что у нас сейчас происходит, потому что мы молодыми будем только один раз.
0: Так вы больше старейшими, так само будете только один раз, по великому рахунку.
1: Да, мы просто подростки. Мы же не работаем. Наша обязанность – это только учиться. Вот, поэтому, мне кажется, ну, нам чуть-чуть легче, простите, но это правда.
0: У дорослым жить все весело попросту, я бы сказала так, учить.

0: Dziękuję. To jeszcze nie wszystko. Was czeka.
1: Muzykę jak ma życie. Manifest. Авторская программа Марины Савицкой.
2: Мы сегодня так само по час программы говорили про то, что у вас час подлетку, что у вас есть возможность отримать задовольнение от гэтых перыяду и так далее. А что для вас на самом деле есть самым великим релаксом, что дает вам наибольш силы, запаливая ваши сердца и души?
3: Во-первых, мне очень нравится то, что мы чем-то занимаемся, будучи подростками. Я немножечко сравниваю нас с другими нашими сверстниками и понимаю то, что ничего себе, мы прикольные, мы крутые. Во-первых, потому что мы чем-то занимаемся. Во-вторых, то, что у нас реально что-то получается. И все время у меня в голове мысль, а что мы будем делать через 5 лет? Может, у нас какой-то успех реальный будет? И эта мысль мне очень много сил дает.
4: Я сгоджуся со словами Марка. Мне

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратили

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Владимиру Зенісіку родам з Валілаў у гарадоцкай гміне пад Беластокам, калі пачалася вайна, было 9 гадоў. Вось як яму запамяталіся падзеі звыш 80-гадовай даўніны.

0: Так, это был гурт «Лайланд», у нас на связи, чекая уже. Пани Калина с новой воли нам телефонует. Добрый день, пани Калино.
1: Добрый вечер. Прежде всего поздравляю наших ведущих, пана Михала и паню Аню. Здоровечка вам и всего-всего наилепшего. А перед этим здоровечка, вот она и важнейшая. Как здоровые были и долго концерт пожелания вели. Поездайте на правду, супер ведущие. Поздравляю свою родину ближнюю и дальшую. Поздравляю Валю Краснодонскую с детьми, с детьми и с внуками, с всеми близкими твоему сердцу. Здоровечка, желаю. И как-то вам там еще доброго года, вася, пани Валю. Поздравляю с панялу и с добрым сердцем господину Любу Гаврилюк и паню Алю Скотриков. И еще вашу родинку. Здоровечка вам. И благословит свой Божьего. И как далее вы так хорошо спевали, так и догадывались. Поздравляю паню Галену и Верхолесу с родинкою, паню Яроитку, а перед всем пана Анатола с именинками, которые были вчера. Здоровечка вам, вот она наизвестнейшая. Многие лета вам, пане Анатолу. Поздравляю Данеля Скобляна с родинкою, пана Анджея Сплосок с родинкою, пана Виталия Саха с Топорком, Виталия Застровок. Поздравляю Валю Купцу с Гайнауки, дочку Манюку и вашей сестры Марисы Крису родинка. Желаю вам здоровечка и ласки Божие. Поздравляю паню Миру Антонович Городка с родиною. Поздравляю паню Раису Анхим, паню Любу Сокавич, паню Геню Бура. Усі вам желаю здоровечка и благословенства Божого. Поздравляю тоже Лучу Рябинску за ноги с родинкою. Зину Подскрабко, это моя кузинка, тоже с родинкою с Михалова. Колежанку Галю Левшу с Новой Воли с родинкою. И все слухачев радио рации с Новой Воли. И всех Иванов, которые будут праздновали свои имени самого липеня. И я и тех дальших, которые слухают радио рации. Всего хорошего вам. Перед всем здоровечка. И дякую вам, Радио Рація, за все, що дозвонилася. І це буде все.
2: А ми дякуємо за телефонування, так само вам передаємо привітання до Радіо Рація. Коханій мамі Ганні Самусюк з Чаромхи, найліпше пожаданні моцного здоров'я, спокою, усмішок, де щоденної Божої опіки досилають діти, внуки і правнуки. Моцно кохаємо, обдимаємо і цілуємо.
0: А ми послухаємо мову родною у виконанні Алі Кам'янської Люби Гаврилюк. Це пропонова від нашої слухачки, від пані Каліни, яка хвилинкою раніше телефонувала нам у студію.

Коли счастье отулить, ти затихнув журбе. Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. И несу, як заклятие, перед Богом вину.

0: Это был Ас с песней «Ой, закувала». Уже будем ведать, зажил ли это тая, что закувала, ой.
1: Найсердечнейшее пожадание с нагоды надыходящих именинов для Янки из Белостока и для Янки из Мохнатого. Многие леты спевает Гося с Мохнатого. И песня «Я табе, мама».
0: Гарачыя вітанні нашым дзядулям Валянціне і Мікалаю Гапонюкам. Жадаем вам моцнага здароўя і цярплівасці да нас усіх і дзякуем, што вы ў нас ёсць.
1: Сердечное вітанне разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і ўдачы каханай маме, каханай Басі Трафімюк, а таксама ўсім знаёмым перадае Марак Вашковяк.
0: Была у наших слухачоў просьба песню «Зоркі толькі каб скочная была». Я думаю, што будзе вось гэтая песня «Зорка, кахана моя».

тебе слоу-мо, клевая песня без. Со своих пирогов звучит песня без слоу-мо, клевая песня.